0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: достраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове?
2: Да!
1: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
6: Dance лето.
5: На рекорде.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
2: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
3: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0-764-107-9.
4: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance лето.
5: На Рекорде.

0: Упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде. Yeah.

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
5: Рекорд. Рекорд. Dance Лето. Лето.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.

0: Реклама.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.

0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую теть.

0: Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.

0: Петербурга. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

ты Аполло. Там всем снова блин хоть, как стал так. И вам тут и нас уже дудар в дурно стомак. Мам порница ты, бабки не мою брызгаком ты. Ой, ну, тут.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
2: DJ Райский.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.